Шаг за шагом, только ведь дождями между маме мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная пыль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца.